0: spanking.
1: Yeah.
2: Препраздничная
1: gay party up here.
3: Семен.
2: За окнами с тобой сегодня
1: мы
2: решили
1: Dungeon Master.

0: Van.
1: Может быть немного грустно.
0: Yeah.
1: Sex.
0: Turns me on. Boy next door.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
1: Значки.
3: Sex.
1: Тель.
3: Latex
2: pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Тай.
3: Finger.
1: Крови. И ты.
3: Suck some dick. Latex gloves.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Я Семен.
1: В законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка юбри.
3: Ой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишка юбри.
3: Ой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил и на золотом валялся. Слав... И три дня ловил и на золотом валялся. Я
0: Семен.
1: В законе быстрым будет
4: сообщен,
1: коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon Master.
1: Не гораздо.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon Master.
1: Не гораздо.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за...
3: Well, fizzing
1: свои...
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что дик.
2: Нико-нико.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что
2: дик. Нико-нико.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
0: Я Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то...
3: Do anal.
1: Это...

0: Себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя. Одесса, мама.
3: Песня про Brawl Stars.
4: Suck, suck, suck.
5: Van, that cock.
6: Suck some dick.
7: Fisting
8: anal.
9: Они знают, что я...

сел на бит, как пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал доказал, что я вымер, жаль, все знают, и нет, и снова мимо тебя, как коль приму.

0: спокойно. Fucking calm. Fucking calm. Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из боя других, кто секс, кто сладкий, кто на что
1: swallow.
0: Готов, кто на ветер кидает глаз. Я наблюдаю, попивает
1: calm.
0: На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний
1: ain't no.
0: кусок. Кто спасается
1: bondage.
0: Меня с кукик струничком. Кто-то пялится
1: gay,
0: или в гражданочке
1: за
0: забор. Кому от
1: spanking.
0: Сносит крышу
1: boy.
0: Кто норовит воспитать
1: ain't no.
0: Сняли с
1: dick ain't no.
0: Не дышит, летели
1: attack.
0: Снять.

0: роли ступник. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как, Дик?

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
4: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
0: А может...
4: It's so funny.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя...
2: Именно.
1: Как правильно здесь... Oh. Я не знаю. Лишь хочу...
0: This thing... Yes.
1: Твоих много...
0: Finger.
1: И на взлетке, чтоб...
2: Именно.
0: От... Bad cock.
1: Отлетали...
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не...
0: This thing...
1: Вместе ты знаешь... Во взрослой жизни очень много... Лишь просто дай...
0: Fuck you. Yes.
1: Вместе...
0: Fucking coming.

Среди старых next door нас ищут master. Это каменный dungeon, где все под anal. Наш, называй самый. Oh, that's amazing. Тут в приоритете. This thing coming, hot sex. Она видит

stick your finger in my glove, anal, master. Три щит, это вкусно, как для Джигрома. Это быстро, как для Билли. О, шит, это слишком высоко, как для Дерри. Фэт Кокс. Master, do you like what you see? Game party? Sex.

0: Закрой next door.
1: Все постепенно, и тебе тут никто не
0: do anal finger.
1: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
0: The semen come.

0: do anal.
1: Baggage.
0: So horny. So deep.
2: Myself.
0: Full master.
2: Lamina.
0: Come.
2: Family.
0: Latex love.
2: Quite true.
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Можешь сесть. И мы все так хотим.
0: Fat hot.

0: Demon.
1: Carrington.
0: Fat Cock.
2: Пронесет, а потом по ней пройдет.
3: Hollow.
2: Снова чистый.
0: My cum. Dick.
4: Dark Dungeon.
0: Finger stick.
2: Снова чистый.
0: Dick.
4: Dark
0: Dungeon.
4: Finger stick.

0: Вы тебе вообще кто?
1: Assisting.
0: Агент или...
1: Мистер Эхвард.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ответ, которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается, вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог.
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень.
1: Assisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: лезет.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш,
1: Dungeon не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Сисінь.
1: Терор, серкебю, казино, картелі, дом на темно, где в всей этой системе не жили денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

Семена. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас война.

0: Мне по ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Сексуал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: было тупо. Anal.
0: Тому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся. 100. Для спустя, как образцовый. Но все равно.

0: Держит
1: Bad cocks
0: над картой.
1: Anal.
0: Где будет
1: Calling
2: Master.
0: Делают нас
2: Fucking slaves.
0: Мы чувствуем
1: Finger in
2: Art
1: Anal
0: Apostle
3: Billy
2: Boss in this gym.
1: Amazing sex.
0: Прекрасный
1: Man Assisting
0: Иисуса Христа
1: Calling
0: Главу дому буду
1: Do anal
0: Пророка.

0: Jesus, мое дело на бизнес-лайне.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь город.

0: Растерев зад мое тело, набил своим Ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: Стригом gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску
1: салага.
0: Открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь? Скорее
1: вперед
0: в атаку. Побойся.

0: Лучше бы взорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На sticking your
0: с этой мишенью.
1: Come.
0: Растратил.
1: Next door.

0: Почему так?
1: Suck dick, man.
2: Fucking swallow
3: semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting, horny ass.
0: Ты не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший, он
1: my cum.

тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Семена.

0: семена.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: dark
1: и по...
2: no.
1: Когда дрожь решают
2: пить
1: с ума. Если хочешь
2: suck dick, suck dick.
1: И если хочешь
2: fisting,
1: забудь. Только знай, что в конце

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: говно,
1: салтуха,
0: хер,
1: летит,
0: петух,
1: еблан,
0: давалка,
1: мудила,
0: пидор пиздец.

0: Oh, come on. Больная, просто замечательно. Yeah.
1: Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика Six. Мягкая, безалкогольная. Do you like
2: what? Меня завтра.

0: на Билли Эррингтон.
1: Ты не похожа, смотришь на тебя, наверное, где-то.
2: Latex Club.
1: Но все же на
0: Билли Эррингтон.

0: Ты добра, ты жди, жди. Далеко не...
1: Suck some dick.
0: Тебе скажу, но ты...
1: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: In my ass.

0: подарят.
1: Гей.
0: Дана.
1: Гей.
0: Дана.
1: Гей.
0: Дана. Ночная.
2: Latex Club.
0: Ну, же виноват. Сквозь рваные.
2: Эй, но.
0: Тумана. Огни.
2: Why